Лоренса Табача, Клейда. Ир Сакинис, Викуж Рашита Свака, Сутапача.